меня зовут Грит. Я учительница русского языка. Я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland, Барселона. Свободный голос вне свободной мире.